0: И непонятно вот эти разговоры, потому что почему бы не сделать трубопровод, я понимаю, что это достаточно проблематично, но который бы способствовал продаже с Европой и с другими странами, которые не находятся на нашем североамериканском континенте.
1: Это очень было бы проблематично. Мы не можем у себя здесь качать не в том количестве, в котором необходимо, потому что, как мы уже говорили не раз, что у нас нет запасов нефти. А ты говоришь про Европу.
0: Здравствуйте, запасов нефти у нас нет.
1: Ну, стратегических больших запасов у нас нефти. То есть нет, у нас нефть не качается в том объеме, в котором мы могли бы ее качать. И Канада входит, единственная страна, которая входит в G7, у которых нет стратегических запасов нефти.
0: Мне кажется, сейчас вот именно тот случай, когда можно показать, что Канада, она может стать альтернативой в таких ситуациях. И торговать только с одними США, это недальновидно, как мне кажется. Тем более это порождает вот такую зависимость. А зависеть от кого-либо, как показывает практика, это не очень хорошо. Это были канадские новости. Дальше Джесси Маккартни, Beautiful Soul на волнах радио Торонто.

Скидки любят все. С приложением Mist их сразу три. Первая посылка минус 5%. Вторая минус 10%. Третья минус 15%. Оформляйте доставку прямо в приложении. Быстро, удобно, без лишних шагов. Скачай Mist и отправляй посылки с выгодой с первого раза.

0: Подробности на sei.mist.com/promo.
1: Для многих людей ношение очков – это вынужденная мера. Но не для клиентов Optical Elegance. Очки из Optical Elegance – это стиль жизни. Optical Elegance на Stills and Butters – это огромный и интересный ассортимент модных и самых стильных оправ, а также подбор правильных линз и даже создание индивидуальных эксклюзивных моделей очков именно для вас. Optical Elegance с 1989 года ждет вас по адресу 800 Stills Avenue West на перекрестке с Butters.
2: Эй, Сири! Что мне делать, если меня уволили и не платят мне долг?
3: Я нашла 2 миллиона статей в Google на тему «Что мне делать, если меня уволили», а также один номер 416-221-9343.
4: Кажется, что ответ на любой вопрос можно найти в Гугле. Это пока не случится настоящая неприятность. Автомобильная авария с травмой, незаконное увольнение, споры со страховыми компаниями, невозврат долга. Не тратьте время на Google. Сразу звоните адвокату Вадиму Кацу. 416-221-9343.
3: Набирая 416-221-9343.
5: Внимание, внимание! Огромная распродажа с закрытием мебельного магазина. До 80% скидки на всю дизайнерскую и заказную мебель. Это ваш шанс обновить интерьер стильной мебелью по невероятным ценам. Торопитесь, такие предложения не длятся вечно. Заходите на наш сайт designerfurniturecollections.com. Звоните 416-661-62-22. 416-661-62-22.
6: Шоу «Новый день». Движемся вместе.

0: Леонид Агутин только что прозвучал, и всем Маринам, собственно, трек посвящается. Мы продолжаем наш прямой эфир, и прямо сейчас новость США. И начну с того, что бывший следователь заявил о попытках скрыть мошенничество в программе детских пособий Миннесоты. Экс-следователь Департамента социальных служб Миннесоты Джей Соусон заявил на слушаниях, что руководство пыталось заставить его удалить выводы о мошенничестве в программе помощи на уход за детьми. Он сообщил, что получил указание изменить ответы для законодателей и назвал это требование незаконным. Соусон выступил на заседании Комитета палаты представителей штата по предотвращению мошенничества и надзору за госагентствами. Он заявил, что сотрудники его подразделения подвергались давлению и запугиванию со стороны руководства ведомства после начала расследований. По его словам, департамент выделил 90 тысяч на контракт с консалтинговой фирмой без опыта расследований, чтобы оспорить его выводы о мошенничестве. Он также сообщил, что среди сомалийских беженцев Восточной Африки Миннесота считалась удобным местом для схем с выплатами на детские учреждения. Ну вот видим, что еще очередной факт попытки скрыть мошенничество по программе детских пособий Миннесоты вскрылся и идет расследование.
1: А на калифорнийских фермах работники все чаще рассказывают о случаях, когда начальники угрожают вызвать иммиграционную полицию. Такие угрозы звучат особенно часто, если сотрудники жалуются на нарушение трудового законодательства или пытаются отстоять свои права. Примерно 60% сельскохозяйственных работников в штате остаются без документов. Интенсивность кампании по депортации, которую ведет администрация Трампа, заметно усилила страх и частоту подобных угроз со стороны работодателей. В прошлом январе трехдневный рейд в округе Керн вызвал панику в Центральной долине. В июне в Окснарде сняли на видео, как агент преследует работника по полю, а в июле во время рейда на конопляной ферме Вентура один человек упал с крыши при попытке спрятаться и даже погиб. Калифорнийский комиссар по труду Лилия Гарсия Брауэр отметила рост нарушения, включая иммиграционные угрозы. По ее словам, работники теперь реже обращаются с жалобами, хотя в среднем их поступает около 30 тысяч в год, а число работников в штате превышает 18 миллионов. Но это, конечно, зверское отношение, да, если человек пытается отстоять какие-то просто свои человеческие права и права работника, угрожать ему. Мне кажется, за это должно быть какое-то вообще наказание.
0: А что там за конопляная ферма?
1: Ты только это услышал?
0: Нет, ну просто конопляная ферма – это законное какое-то образование?
1: Я думаю, что да.
0: Окей.
1: Не могу утверждать, но мне кажется, да.
0: Ну, вообще, если говорить про сельское хозяйство, что там в Америке, что здесь у нас в Канаде, здесь тоже у нас были случаи, когда приезжали люди, незаконно находились здесь, без документов, и практически были вот в таком в рабском положении, то что...
1: У меня девочка здесь работала на ферме по выращиванию грибов, она здесь была на законных основаниях, у нее была рабочая виза, и она ждала как раз-таки пиар, работая на этой ферме, она говорила, что действительно были скотские условия, она вспоминает это как страшный сон, она 2 года отпахала, так сказать.
0: Ну вот, а она законно здесь была, а есть люди, которые незаконно, то есть они здесь содержатся, не работают практически за еду. И такое есть. И вот, к сожалению, почему-то что здесь, что в США, эта отрасль как-то не очень хорошо контролируется, потому что она не требует каких-то высококвалифицированных кадров. То есть люди здесь работают практически за бесплатно, как рабы. И это за гранью добра и зла. Мы говорим о демократии, а у самих под боком вот такое присутствует. Министерство образования объявило о введении новых правил, ограничивающих заимствование для программ последипломного образования. Ведомство решило отменить программу Grad Plus, которая предоставляла студентам неограниченные кредиты. Одновременно будут установлены лимиты на займы для аспирантов и введены новые планы погашения, привязанные к доходу заемщиков. В министерстве заявили, что меры направлены на снижение стоимости обучения и долговой нагрузки. Замминистра образования Николас Кент сообщил, что отмена безлимитных кредитов должна сдержать рост стоимости обучения. По данным ведомства, с 1980-х годов стоимость обучения выросла более чем на 900%, чему способствовал неограниченный доступ к займам. Новые правила вступят в силу в июле 2026 года. В ведомстве также указали, что до 75% заемщиков отстают по выплатам, а около 4 миллионов находятся на поздней стадии просрочки. Ну, с одной стороны, я, конечно, понимаю, что вот эти все разговоры по поводу того, что стоимость обучения выросла и прочее, И я уверен, что и вот в этой схеме, вернее, в этой системе есть много схем. Когда люди берут кредиты, потом куда-то уезжают, эти деньги теряются, перестают платить и так далее. Это присутствует. Но с другой стороны, если мы говорим про малоимущие слои населения, то у людей был такой рычаг, когда ты можешь взять вот этот кредит и пойти обучаться. С другой стороны, этот кредит сейчас, этот рычаг забирается у них. И опять же, мы же говорим про доступность системы. И, может быть, лучше было бы ввести более повышенный контроль за тем, что происходит внутри. И по поводу оплаты, и по поводу тех людей, кто берут эти кредиты. То есть, насколько они честны, насколько они платежеспособны и так далее. Потому что наша Канада тоже страдает тем, что у нас какие-то нововведения делаются, а потом это все идет на какой-то вот, как сказать-то, на самоуправство происходит, и какие-то моменты вот коррупционно не прослеживаются.
1: Хочется поговорить еще о нефти, потому что вот вчера цена на нефть марки Brent кратковременно превысила порог в $126 за баррель, и это новый рекорд с начала войны между США и Ираном. И до начала конфликта нефть Brent стоила около $70, а после уже вчера она стабилизировалась в районе $114 за баррель. Цены на бензин также достигли нового максимума, поднявшись в среднем по США до $4.30 за галлон. Это самые высокие цены на бензин с июля 2022 года. И с начала войны топливо подорожало на $1.32. При этом жители Калифорнии и вовсе платят в среднем $6.01 за галлон. Ну, конечно, это очень и очень дорого, и то ли еще будет, потому что нефть постоянно скачет, и это отражается непосредственно на нашей жизни. Не только на стоимости бензина, но и на стоимость продуктов, перелетов, одежды и вообще всей нашей жизни.
0: Да, к сожалению, на нас это тоже отражается. А если говорить еще о новостях, Трамп настаивает на введении обязательного когнитивного теста для всех, кто баллотируется на пост президента или вице-президента. И он заявил, что любой, кто баллотируется на пост президента или вице-президента, должен быть обязан пройти этот тест перед вступлением в предвыборную гонку. Сделав это, мы бы не удивлялись тому, что такие люди, как Барак, Хусейн Обама или сонный Джо Байден, оказываются избранными. Наша страна стала бы гораздо лучшим местом. Я проходил этот тест трижды за время моих трех президентских сроков и блестяще сдавал его все три раза. Достижение которое, по словам врачей, редко удавалось кому-либо прежде даже один раз. Я не знаю, что он там проходил, но судя по его заявлениям и судя по тому, что он одну страну с другой путает и не может вспомнить, как там кого зовут, то тоже присутствуют когнитивные такие проблемы у господина Трампа. Поэтому, ну, если говорить о Бараке Обаме, то он гораздо был моложе Дональда Трампа, когда избирался на место президента. Я не думаю, что у него какие-то возникли бы проблемы с прохождением этого когнитивного теста. Если президент Дональд Трамп об этом забыл, ну, вопросики возникают. И еще одна новость, опять же, такая достаточно настораживающая, потому что мы видим, что недовольство американцев все больше и больше по поводу того, что делает господин Трамп. Согласно опросу Washington Post и ABC News Ipsos, 56% американцев не поддерживают проект Дональда Трампа по сносу восточного крыла Белого дома ради строительства бального зала стоимостью $400 миллионов. При этом 28% поддерживают инициативу. Несмотря на попытки президента и его союзников обосновать необходимость зала соображениями безопасности после недавней стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, общественное мнение осталось практически неизменным. Помимо бального зала, американцы отвергли и другие идеи Трампа. 52% высказались против возведения 250-футовой триумфальной арки в Вашингтоне, а 68% не поддержали предложение печатать подпись президента на бумажных деньгах вместо подписи министра финансов. Но мы видим, что Трамп, он везде пытается себя запихать, и бальный зал назвать в свою честь, триумфальную арку, чуть ли не трампуальная арка и так далее. Много шуток ходит в интернете, американцы смеются по этому поводу, но мне кажется, здесь смех сквозь слезы, потому что Трамп, он так себя любит, что он вот везде. И, конечно же, сносить историческое здание, которое является, ну, вот как бы для меня это все-таки символ Америки, это еще к тем временам все относится. и строить там какой-то бальный зал, который будет называться именем Трампа. Ну, такая себе идея. Все-таки я за исторические ценности. Поэтому вот такие у нас сегодня американские новости. Продолжаем двигаться в прямом эфире. Напоминаю, что у нас есть чат, куда вы можете писать, оставлять свои сообщения, поздравлять близких, родных и любимых. Ну, а я напомню, что сегодняшним спонсором нашего прямого эфира является Bagel Plus на Shepherd & Butters, где самые вкусные бейглы. Конечно же, вы можете туда прийти и вкусно позавтракать. Ну а мы продолжаем. У нас прямо сейчас Малума, Лоррейн на волнах радио Нова Торонто. Оставайтесь с нами.

0: Правда.
1: Акуна Матата. Так говорили Тимон и Пумба в одном мультипликационном фильме. Ну а мы говорим с вами о сегодняшнем дне, 1 мая. Что это за день такой? Чего тут у нас произошло? Какие дни рождения? И какие события? Начну с того, что день рождения почтовой марки у нас отмечается. Сегодня праздник принято считать началом новой эры в обмене информацией, коммуникациями и культурного обогащения. И вот если поговорить о почтовой марке, рассматривая почтовую марку, мы путешествуем во времени и пространстве, погружаемся в культурный контекст того времени, в котором она была издана. И существуют же люди, кто коллекционирует почтовые марки. И, конечно же, это всегда такое путешествие. И вообще вот есть интересная история. Первая почтовая марка официально была выпущена в 1840 году в Великобритании. Эта марка получила название «Черный пенни». Идея почтовой марки принадлежала реформатору почтовой системы, сэру Роланду Хиллу. Марка «Черный пенни» была изготовлена из черного красочного лака, что дало ей уникальное имя. Ее номинальная стоимость составляла 1 пенни, что облегчило использование почтовых услуг и устроило процесс отправки сообщений. И нужно отметить, что выпуск почтовой марки «Черный пенни» открыл новую эру в истории почтовых услуг и стал революцией в области связи. Также с выпуском этой марки началась новая увлекательная традиция – коллекционирование почтовой марки. И я вот, если честно, даже представить себе не могу, сколько сейчас вот этот «Черный пенни» может стоить.
2: На самом деле, мне кажется, коллекционеров марок подуменьшилось с годами. Вот как ты думаешь?
1: Я не знаю, подуменьшилось или нет.
2: Потому что в 90-е, в 2000-е их было очень много. В 80-е.
1: Я далек от этого, от всего, но я вот уверен, что подобные вещи, первая марка в мире, «Черный пенни», тогда она покупалась за 1 пенни, а сейчас, я думаю, что она стоит миллионы.
2: Может быть. Еще сегодня Международный день белого вина «Савиньон Блан». И этот праздник отмечается не 1 мая каждый год, а каждую первую пятницу мая. И вот этот день был учрежден в 2010 году организацией International Sauvignon Blanc Day Initiative в Новой Зеландии, стране, где этот сорт стал настоящим национальным символом винодельни. Праздник быстро обрел популярность и стал международным, объединяя виноделов, сомелье и ценителей вина по всему миру. И вообще, что же это за сорт и какие у него особенности у этого винограда? Савиньон Блан или просто Савиньон – это один из самых популярных и культивируемых в мире технических винных сортов винограда. И известен он прежде всего благодаря своим неповторимым вкусовым и ароматическим качествам. Виноград этого сорта имеет небольшие листья с пупырчатой грубой поверхностью, которые пересечены прожилками, а грозди маленькие и компактные. Мякоть сочная, ароматная кожица толстая. Лоза Савиньон Блан – древовидная, что позволяет ей выдерживать умеренные зимние холода. И вот, да, действительно, любителям белого вина, особенно Савиньон Блан, посвящается. Вот я могу сказать, что белое вино очень хорошо с морепродуктами.
1: Да у тебя, я смотрю, все вина, они хорошо заходят.
2: Неправда. Вообще-то неправда.
1: Нет?
2: Нет.
1: Ты любишь белое вино?
2: Белое, да.
1: А красное?
2: Не особо.
1: Не особо?
2: Да, красное. Ну, я могу немножко выпить там.
1: А розовое?
2: Лучше белое. Девочки любят белое вино.
1: А зеленое?
2: Зеленая почти как белая.
1: Окей. Также сегодня у нас день лечебного массажа. Лечебным массажем называют специализированный вид массажа, осуществляемый квалифицированными массажистами с целью лечения и реабилитации пациентов. Этот вид массажа применяется для улучшения состояния мышц, суставов и тканей организма. Ну и, кстати, первое упоминание о массаже можно найти в древних китайских, индийских и греческих медицинских текстах. И по сей день вот много где он используется. И преимущество лечебного массажа – это улучшение лимфатического потока, снятие мышечного напряжения и боли, повышение подвижности суставов, гибкость мышц, снятие стресса, повышение иммунитета и поддержание общего здоровья. Кстати, день лечебного массажа в очередной раз напоминает о важности заботы о своем здоровье и подчеркивает роль лечебного массажа в этом процессе.
2: И вот если честно, я всегда хотела хотя бы раз в неделю приходить на массаж, но каждую неделю у меня лечебный не получается. Не обязательно, просто хотя бы расслабляющий какой-нибудь. Еще сегодня день ландыша во Франции, день породистых собак в США, день весны в Эстонии, день новоселов в США, праздник единства народа Казахстанов, день покатушек с ветром. Вот даже такой есть день.
1: Я люблю, да, покатушки с ветром на автомобиле, это вообще здорово.
2: День заплетающих летающихся ног, 1 мая, либо May Day в Европе, день достойной зарплаты в США, день суслика у нас сегодня в Канаде, на минуточку, если кто забыл, праздник гавайских танцев, день благодарности паре в США, день матушки гусыни тоже вот в США
1: празднуют. Да, в общем, много-много. На любой вкус и цвет вы себе праздник найдете. Еще скажу про приметы сегодня на 1 мая. В этот день тепло, значит, конец мая будет холодный. И вот если наоборот холодно, то наоборот будет теплый. У нас, я так смотрю, прохладненько сегодня. К 1 мая зацвела фиалка, значит, можно смело сеять морковь и петрушку.
2: Кто у нас тут садоводы?
1: А я, кстати, знаю. И некоторые канадцы, они вот у себя на бэкьярде выращивают морковку, петрушку.
2: Мне нужно на балконе высаживать у себя зелень. Мне кажется, это будет очень актуальненько. Мяту какую-нибудь, петрушечку тоже.
1: Не знаю, попробуй. У меня есть знакомый, Алекс его зовут. И вот он выращивает помидоры, огурцы.
2: На бэкьярде?
1: Ну да, практически.
2: Какой молодец. А у меня знакомый выращивает микрозелень.
1: У него не на бэкьярде, у него перед домом это все растет. То есть, вот знаешь, там, где должны цветы быть, помидоры.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Еще не видела здесь такого.
1: Ну что, очень, очень даже удобно. Также сегодня, если гуси начинают полоскаться в воде, ожидайте теплые деньки. Поэтому обратите внимание на гусей. Если они полоскаются, значит, все окей. И еще считается, что если сегодня смочить волосы дождевой водой, то они будут очень пышными.
2: Ты знаешь, если вообще смочить волосы какой-нибудь водой, особенно тех, у кого пушистые сами по себе волосы, они в любом случае будут пышными.
1: Ну вот, видишь, это от тебя секретики такие. Артур Бест, дальше у нас «Сия ночь». Впереди расскажем вам о том, какие события происходили на протяжении всей истории. Не переключайтесь.

0: Возвращаемся в прямой эфир и хотим рассказать, какие же события произошли 1 мая за всю историю человечества. И вот хотелось бы начать, что Феодосий II стал императором Византийской империи в 408 году. Англия признала независимость Шотландии в 1328 году, а в долине реки Миссисипи Пьер Лемайн основал первую колонию европейцев. Это произошло в 1699 году.
1: Также, если говорить про Англию, Уэльс и Шотландию, то они объединились в королевство Великобритания. В 1840 году выпущена первая в истории почтовая марка «Черные пенни», как я уже говорил. Ну а в Хрустальном дворце в Лондоне прошла открытая и первая всемирная выставка, которая была посвящена достижениям техники и культуры всех народов в 1851.
0: В 1886 году сотни тысяч рабочих в США вышли на всеобщую забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Вот оттуда мы и работаем 8 часов, а не больше. В 1931 году открыт знаменитый Empire State Building на Манхэттене, остававшийся самым высоким небоскребом мира в течение 42 лет, прошу прощения. И да, действительно, это культовое здание, и действительно, оно очень красивое, особенно потрясающий вид на Empire открывается с Рокфеллер-центра. Если кто не был, обязательно посетите.
1: На советике от Ирины. И еще у нас открыт самый большой в мире по вместительности стадион в Пхеньяне. А Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва и Эстония вошли в состав Европейского Союза. В 2004 году вот так все вместе они взяли и зашли туда. Европейский Союз увеличился в разы. Ну а в 2009 году в Швеции легализованы однополые браки.
0: Да, и такие события есть абсолютно разные со всего мира, и выбирайте любое. А у кого же сегодня день рождения? День рождения знаменитых людей могут праздновать немногие, потому что в 1218 году родился германский король, первый из династии Габсбургов, Рудольф I, и китайский режиссер Джон Ву, который снял «Трудная мишень» и «Сломанная стрела» в 1946 году.
1: Он да, родился. Это знаменитый китайский режиссер Джон Ву, и вот по его фильмам некоторые даже учились. И если говорить про того же самого Квентина Тарантино, то любил-таки он Джона Ву посмотреть и некоторые приемчики у него позаимствовать.
0: Перенял он у него некоторые приемчики, будем откровенны.
1: Да, так что если у кого-то сегодня день рождения, поздравляйте. Пишите к нам в чат, мы сообщения видим, читаем, и можно вполне это сделать. Заходите в приложение, и там в приложении все видно, все понятно. Еще просто передать приветы.
0: Да, еще хочется напомнить, что Bagel Plus на Shepherd & Butters готовы предоставить вам вкусную еду на обед, завтрак и ужин. Работают с 7 утра до 6 вечера, и там действительно потрясающие десерты и выпечка.

0: машина сломалась. Что мне делать?
1: Мадам, без паники. Вы позвонили абсолютно точно. В автотехцентре Тае Домейн есть все, что вам нужно. Техосмотр, сервисное обслуживание, alignment, ремонт двигателя, ходовой и электроники. И все это профессионально и быстро. Автотехцентр Тае Домейн. Крупнейший в регионе профессиональный шинный центр. Официальный дилер линии Nokian Tires. С полным рядом покрышек и дисков всех популярных брендов. Живи на скорости. Держись за руль. Автоцентр Тае Домейн. 191 Кредистон Роуд в Конкорд. Телефон 905-532-92-77.
2: Живые, полезные бактерии заквасок Vivo не просто превращают молоко в йогурт или кефир. Они придают этим продуктам массу полезных свойств. Нормализация пищеварения, укрепление иммунитета и просто приятный вкус. Замените магазинный йогурт на сделанный своими руками. Закваски Vivo в продаже в русских магазинах Торонто, Монреаля, Ванкувера и Калгари, а также в торговых сетях или на сайте vivocultures.com. Закваски Vivo. Больше никаких консервантов.
3: Силин празднует 50 лет. Не упустите момент. Выставочные образцы по специальным ценам. Приходите пораньше, чтобы выбрать лучшие модели и сэкономить. Диваны на заказ. Именно такие, как вы хотите. С гордостью сделано в Канаде. Приезжайте в наш шоурум по адресу 8051 Килл Стрит в City of One. Или посетите веб-сайт silinfurniture.com.
4: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами. Bagel Plus – твой вкусный старт дня. Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Shepherd Plaza, 634 Shepherd Avenue West. Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера. Bagel Plus – вкус, которому хочется возвращаться.
5: Вы слушаете шоу «Новый день». Не переключайтесь.

0: Радио «Нова». То, что нужно из всего, что можно.
1: Посвящается карантину 2020.

0: Рефлекс перепели свою песню когда-то 2000-х годов «Электронная любовь». А мы двигаемся дальше. И что же мы расскажем?
1: А мы расскажем вам про геймификацию. И как же она помогает профессионально расти. Вообще, мужчинам нравятся вызовы. Природа гонит нас в боксерские залы, высокие горы или на дальние земли. Но вызовы не всегда связаны с физической мощью. Множество испытаний требует мыслить стратегически, оценивать риски, принимать решения и нести за них ответственность. И эти навыки стоит освоить с помощью геймификации игровых элементов в обучении. И прямо сейчас разберем, как работает вообще этот подход. Ну, если говорить про меня, например, я всегда за геймификацию, и, например, когда я провожу какие-то тренинги, когда я занимаюсь там с ребятами актерским мастерством, ораторским искусством, я всегда использую геймификацию, потому что лучше всего прорабатываются навыки именно тогда, и лучше всего мы обучаемся.
0: В игровой форме, да, получается?
1: Да, это 100%, 100%. И, кстати, раньше я занимался тем, что устраивал так называемые тимбилдинги. Тимбилдинг — это когда какая-то крупная компания, там, например, сотрудников так 100-200, а иногда бывает и 500-600, они все приезжают, и мы устраиваем какие-то соревнования, то есть разбиваем их на команды, даем разные задания.
0: А здесь ты в Канаде не пробовала это делать?
1: Здесь я этого пока не пробовал, но мне кажется, что это вообще перспективная такая отрасль. И
0: это сплочает команду как минимум.
1: Это главная задача. То есть если... компания хочет сделать так, чтобы вот коллектив сплотился, чтобы все были как единое целое, то это очень сильно помогает. И обычно после вот таких вот тимбилдингов ребята, когда возвращаются, они, во-первых, им есть что вспомнить. Они посмотрели друг на друга с другой стороны. Потому что там они там начальник, подчиненный, ты его знаешь как там менеджер среднего звена, вот он. А теперь они становятся вот более ближе. И... такая дружеская
0: атмосфера
1: появляется. Да, так вот, как же игры формируют навыки? С детства мы учимся, играем, пробуем новое, допускаем ошибки, делаем выводы и возвращаемся к задаче снова, уже с учетом опыта. И вот эта модель обучения остается эффективной, когда мы взрослеем. Главное правильно организовать процесс. Геймификация — пример такого подхода, и она работает не потому, что это прикольно, а потому что опирается на глубинные механизмы мотивации, желание побеждать, видеть результаты, получать поощрение и расти. И вот если выстроить правильные вот это вот...
0: правильную структуру, да, ты, наверное, хочешь сказать?
1: Правильно выстроить приоритеты. То есть соперничество, которое помогает расти, развиваться вместе, а есть, которое, наоборот, мешает.
0: То есть здоровое соперничество должно быть, но оно везде, в любой сфере приветствуется.
1: Абсолютно, и поэтому в любой сфере оно применимо. И вот какие игровые приемы использовать на работе, чтобы коллектив профессионально развивался без муштры. Рейтинги и таблицы лидеров создают здоровую конкуренцию. Это мотивирует работать на результат, особенно если прогресс измеряется объективно. Пример, если внутри команды, KPI, систем, сотрудники видят свои результаты по сравнению с коллегами, им интереснее добиваться высокого результата. Также постепенное повышение сложности задач делает человека уверенным в своих силах. Он понимает, что справляется и с азартом принимает вызовы. Пример, в бизнес-симуляторах участники сначала управляют небольшим виртуальным отделом, потом всей компании, проходя через типовые бизнес-кейсы, сталкиваясь с проблемами и находя решения. И, например, когда я вместе с другими тренерами, бизнес-тренерами, готовили обучение,

0: Итак, мы возвращаемся и снова продолжаем говорить про геймификацию, потому что это интересно, как минимум, но, во-вторых, полезно. И вот, говорил, что прогнозирование как практика помогает в принятии решений. И вот один из доступных примеров геймификации – это анализ спортивных событий и прогнозирование их исходов. Здесь важно выделять ключевые факторы, например, составы команд, травмы игроков, погодные условия, оценивать вероятности, а не опираться на эмоции. Не только болеть за любимую команду или спортсмена, но и глубоко понимать вид спорта, знать главное, историю и последние события. Это примерно как врачи в сериале «Доктор Хаус», которые перед рабочим днем дают прогноз на диагноз пациента. Никто выиграл, тот уходит пораньше. Так формируется привычка мыслить системно, работать с данными, видеть закономерности, которые вот пригождаются в большинстве сфер. Да, это пример, потому что вот эта вот спортивная сфера, мне кажется, женщины, они очень редко следят за тем, как команда играет, статистику это собирает, историю игроков. Вас это меньше всего интересует. А вот мужчины, у них есть вот это вот соперничество.
1: Командная игра и соперничество. Но ты знаешь, я тебе хочу сказать, что когда я сталкивалась с таким, когда это командная игра, то да, и женщины тоже будут отслеживать, командный дух поддерживать. Но если это одиночное какое-то соревнование, да, например, на той же работе, то интерес часто пропадает. Особенно, когда ты видишь, что кто-то один постоянно побеждает и добивается успеха, то мотивация уже пропадает.
0: Но знаешь, у женщин есть одно свойство, как мне кажется, которое у них встречается чаще, чем у мужчин, и это им помогает.
1: И какое же?
0: Дисциплина. И если говорить про женщин, то вот надо, значит надо. И они это делают. И они...
1: Хочется, не хочется, да?
0: Да.
1: Нравится, не нравится,
0: да.
1: Спи, моя красавица.
0: А мужчина, он часто вот в эмоциональном плане. То есть, когда я горю, я вот пробиваю стены. А если вдруг что-то у меня не получается, бывает так, что он переключается на что-то другое, начинает какой-то другой подход идти.

0: женщина, вот ей сказали делать так, и она
1: поставила
0: будет
1: себе
0: так.
1: цели, она пойдет, да?
0: Да, поэтому понятно, что сейчас на меня набросится и будут спорить и говорить о том, что да, ну нет, мы так же все вот делаем. Да, безусловно, но я говорю, опять же, по моей практике, когда ты работаешь там с полутора тысячами человек, то ты как-то выстраиваешь какие-то вот то, кому что больше подходит. И если говорить про командную игру и вот про этот азарт, то он больше свойственен мужчинам. Но опять же, я знал и женщин, которые активно включались в эту игру, но они использовали немножко другие инструменты для того, чтобы стать первыми, вот, например, там, в отделе продаж, допустим. Еще платформы для развития навыков существуют, и ряд онлайн-сервисов предлагает аналитический и геймификационный подход к спортивным событиям. И платформы представляют, например, трансляции, ежедневную аналитику, возможность сделать собственные прогнозы без ставок и видеоанализы матчей с экспертами. И вот платформу удобно пользоваться на компьютере или мобильном устройстве. Она представляет какие-то вот там типа букмекерских контор. И можно делать свои прогнозы. И то же самое, когда ты, например, работаешь в отделе, то же самое, там ты делаешь немножко другие ставки и немножко по-другому все это воспринимаешь, но это тоже все присутствует. У нас, например, проходили творческие конкурсы, как, например, снять короткометражный фильм, где, вот, например, отдел юристов, там их 7 человек, и вместе они снимают, то есть они все актеры, нанимается команда профессиональная, съемочная или там полупрофессиональная, и с ними снимается какой-то короткий метр. То есть под них пишется сценарий, они все в этом активно участвуют, и делается такой фильм с ними, там, в каком-нибудь жанре. Или, например, с бухгалтерским отделом. И так вот каждый отдел, он делает свой фильм, а потом создается фестиваль, и на этом фестивале все эти фильмы показываются, и вот также там лучшая премия за актерскую работу, за там режиссуру и так далее. Понятно, что это все в шуточной такой форме, но люди активно подключаются, и это все делается, опять же, для того, чтобы сплотить. Потому что все они участвуют в написании сценария, у них какие-то идеи появляются, они начинают учить текст, они начинают собираться вместе и так далее. Это еще такой сплачивающий фактор. И все такие вещи, они очень хорошо работают, и плюс они переключают внимание, потому что когда ты постоянно пашешь, и ты все равно устаешь. А такие моменты, они помогают не выгореть, как-то выдохнуть. И всегда это с большим таким успехом воспринималось. Вот ты с таким сталкивалась, скажи?
1: Не особо.
0: Значит, у тебя все впереди. Поэтому геймификация — это классная такая, классный инструмент, который помогает настроить какие-то внутренние процессы и сделать нашу работу более успешной, более интересной и более плодотворной. Вот такая вот интересная рубрика у нас получилась сегодня. Продолжаем наш прямой эфир. И Анджелина Джордан прямо сейчас. Love, Don't Let Me Go на волнах Радио Нова Торонто. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.

0: Это была Селена Гомес и Remind My Down. И наш прямой эфир, как обычно, продолжается. У нас еще с вами почти полтора часа. Я напомню, что сегодня 1 мая, в прямом эфире Евгений Кременов и Ирина Белая. Предлагаю сегодня поговорить о психологических приемах, которые помогут в жизни. Может быть, вы каких-то не знаете и будете применять.
1: Психологические приемы?
0: Да.
1: Это напугать и убежать, например?
0: Ну нет, то есть существует множество психологических трюков и НЛП-приемов, о которых написана ни одна книга и не прочитана ни одна лекция. И многие из них действительно помогают профессионалам незаметно манипулировать людьми или самим избегать чужого влияния. Вот предлагаю...
1: Интересно, что это за приемы, о которых ни одна книга не написана. Ни одна лекция не прочитана.
0: Прочитана ни одна лекция и написана ни одна книга.
1: Да-да-да.
0: И вот что же это за советы и приемы? Если вы хотите, чтобы кто-то почувствовал себя неловко или неуютно во время разговора, периодически поглядывайте в центр его лба. В так называемый третий глаз,
1: я так понимаю. Если хотите, чтобы он неудобно себя почувствовал.
0: И неловко, да. То есть просверливать взглядом. Если вы хотите просверлить кого-то.
1: Зачем?
0: Ну, возможно, это необходимо в каких-то обстоятельствах. Я же говорю, что некоторые люди хотят воздействовать на кого-то. И вот для того, чтобы каким-то образом воздействовать, то можно смотреть в центр лба.
1: Теперь я знаю. Если кто-то пытается на меня воздействовать и сверлить меня глазами, это означает, что он слушал радио Нового Торонто и советы от Ирины.
0: Если ваш собеседник увиливает от вопроса или чего-то не договаривает, просто сделайте паузу в беседе, продолжая при этом смотреть человеку в глаза. Если ему станет неловко за остановку в разговоре, и он продолжит говорить, и, возможно, при этом он более детально раскроет то, что нужно, или вот скажет правду, если он, например, врал, полагая, что ваше молчание и пристальный взгляд – признак того, чтобы вы обо всем догадались.
1: Мне уже страшно становится. Вот если с таким человеком разговариваешь, он так на тебя пристально смотрит.
0: И молчит.
1: Я не знаю. Я подумаю, что я ему, наверное, что-то плохое сделал.
0: Ну, может быть, в некоторых обстоятельствах это тебе поможет. Например...
1: Это так, едешь в лифте, разговариваешь с человеком, и вдруг он такой замолкает, начинает на тебя пристально смотреть.
0: В лифте, когда едешь, это small talk, а я тебе говорю про другое. Если вы хотите наладить с кем-то отношения, например, в офисе, просто обратитесь к этому человеку с просьбой что-нибудь рассказать, объяснить, и даже если вы знаете ответ, это изменит его отношение к вам в лучшую сторону. Да, есть такой действительно прием, на самом деле он работает, потому что если вы хотите действительно сблизиться, то нужно попросить помочь. Что ты смеешься?
1: Или просто зайдите молча к нему в кабинет, внимательно на него смотрите и молчите. Тогда вы точно сблизитесь. Что случилось?
0: Нет, тогда точно ты его напугаешь.
1: Я просто представил эту картину, когда ты заходишь...
0: Это были разные советы для разных обстоятельств.
1: Я понял.
0: Ну, что у тебя сегодня с твоим чувством юмора?
1: Все отлично, как всегда.
0: Если человек очень сосредоточен на какой-то работе, к примеру, там, на серьезном разговоре по телефону, вы можете протянуть руку, и он даст вам то, что в этот момент держит в руках. Возможно, потом он даже не вспомнит об этом, и прием работает и в обратную сторону, можно что-то ему вручить, и он тоже не заметит.
1: Да, вот... главное так не делать и в туалете.
0: Ну, вообще, вот я не знаю, для чего лезть кому-то в разговор, например, в серьезный, что-то у него забирать, но есть такой прием, он немножко другой, что если вы разговариваете с человеком и в процессе разговора просто ему что-то даете, если он вам доверяет, то он это возьмет и даже не посмотрит, что это, и не спросит.
1: Ну да. Хотя я не знаю, работает или нет этот прием, вот так же подойти, когда человек ест, например, на обеденном перерыве.
0: Ищи что, опять посмотреть на него?
1: Не-не-не-не, и вот он ест, а ты подходишь к нему молча, протягиваешь руку. Если он вам это отдаст, значит, доверяете. Ну, например, бутерброд или, я не знаю, напиток какой-нибудь.
0: Может, он еду тебе не даст, а спросит, что ты хочешь?
1: Ну, вот я думаю, что так оно и произойдет, поэтому, не знаю, такой себе совет.
0: Ну, вот, смотря для чего его применять, начнем с этого. И вот... Если во время разговора с человеком периодически незаметно кивать головой, собеседник станет более восприимчивым к вашим словам, даже не осознавая, почему это произошло. И я знаю другое. Я знаю, что иногда ты просто вот так вот киваешь, как будто ты понимаешь, а сам ты в своих мыслях.
1: Да.
0: Такое часто бывает.
1: Да.
0: Особенно, когда тебе не очень интересно, и ты вот либо поддакиваешь, либо киваешь головой. Да, Женя?
1: Да.
0: О чем сейчас был разговор?
1: А вот...
0: В момент, когда звонит будильник, нужно на секунду резко приподняться, сжать кулаки и крикнуть «да», как будто вы футболист, который только что забил гол. Это странно, но вы уже наполнитесь бодростью и легкостью и встанете с постели. Непонятно, для чего здесь этот совет, если честно.
1: Слушай, иногда вот ты там где-нибудь находишься, и у кого-то срабатывает будильник. Ты представляешь? Это вот так ты себя научишь, и он тебя где-нибудь в общественном месте сработал, в каком-нибудь гипермаркете, и вот и ты подскакиваешь, говорит, да, я
0: как готов. Собака Павлова.
1: Да-да-да.
0: Но это не психологический совет на самом деле. Очень странно, что он у специалистов попал в эту рубрику, потому что, ну, действительно, это не психологический, это какой-то вот, как у собаки Павлова.
1: Если ты спишь на работе и зашел начальник, то нужно подскочить сразу, сказать, да, я готов. Мне кажется, вот в этой ситуации все нормально сработает.
0: Вот следующий совет, получается, от... Как раз-таки мы сегодня рассказывали про тимбилдинг, точнее, ты рассказывал, и про командную игру, и вот как раз совет касательно этого. Если вы работаете в команде, и у вас есть особо ленивый участник, не давайте ему задания с формулировкой «сделай это». Замените на «начни с этого». Так чисто психологически кажется, что работы меньше, поскольку нужно начинать с чего-то маленького. А потом, когда он это сделает, используйте фразу «хорошо, продолжай». Вероятность в этом случае, он успешно завершит задание, вероятность будет высока, так как ему будет казаться, что работы осталось немного.
1: Я сразу задам вопрос, а зачем вам ленивый сотрудник в коллективе?
0: Вот действительно.
1: Не проще ли его уволить, чем там с ним возиться и мучиться?
0: Действительно. А знаешь, какое бывает? Бывает, когда ты кого-то пригласил, точнее, в компании бывает начальник, это там родитель, а подчиненный, это там ребенок, либо какой-то родственник. И поэтому уволить он его не может, потому что есть какие-то обязательства. Вот тогда вот для этих случаев и подходит данный совет.
1: Для блатных сотрудников?
0: Да, для блатных сотрудников.
1: Ну, вообще, на самом деле, для того, чтобы сотрудник не был ленивым, ну, если это действительно хороший, талантливый человек, который разбирается в какой-то сфере, так его нужно правильно замотивировать. И его лень, потому что, например, он не понимает задачи, его лень возникает, потому что, ну, ему мало платят, например. Его лень возникает, потому что он не разбирается в этом материале или в этой задаче, которую вы ему даете. Поэтому здесь главное понять, почему это происходит, почему у него нет мотивации, нет желания работать. И если у него нет желания вообще работать, тогда вы его увольняете. Ну, потому что если он хочет, например, дома лежать и ничего не делать, это одно. А другое, если человек вот действительно, он не понимает задачи или это не в его компетенциях, это совсем другое.
0: И прервемся на небольшую музыкальную паузу и вернемся к вам с нашими советами.
1: Тестостерон дальше, 1000 раз.

0: Тысячу раз я повторю, и вот это вот точно ваши сотрудники запомнят, если тысячу раз повторить.
1: Это точно, и мы рассказываем вам о разных психологических советах не только на работе, но и в различных сферах. Вот уже как было с будильником, но, кстати, странный совет. И что еще советуют специалисты? При публичных выступлениях всегда берите с собой бутылку воды.
0: Я думал, бутылку водки. Публичное выступление. Бутылка водки. Тогда я буду максимально харизматичен.
1: Если вы почувствовали, что забыли текст, просто сделайте пару глотков, и никто не заметит, что на самом деле пауза возникла из-за забытого текста.
0: Естественно, никто не заметит после такого.
1: Это ты уже сам додумала, у кого что болит, я бы так сказала. Видимо, сегодня пятница, и уже сказывается, да, Евгений Александрович?
0: Я вообще-то не пью, да, если ну вот, что.
1: А почему такие мысли?
0: Ну, возьмите бутылку. Там прозвучало явственно.
1: Я не договорила, ты перебил. Если в метро на вас уставился человек, начните смотреть на его обувь. Не сдавайтесь, поверьте, это сведет его с ума. Почему именно на обувь?
0: Я не представляю. Я вот теперь понимаю вот этих вот странных местных городских сумасшедших.
1: Людей, да?
0: Кто-то подходит такой и начинает смотреть на штаны, например. Или на обувь.
1: Или теперь на что-то еще, да?
0: Знаю, чьи советы он слушал.
1: Просто очень интересно, да? То есть на вас уставился человек, и нужно просто смотреть на его обувь, чтобы он перестал уставливаться на вас. Ну, очень странно.
0: Ну да, да, это подозрительно.
1: Очень, да.
0: Ты знаешь, один смотрит на тебя,
1: ты смотришь,
0: а другой
1: на его обувь.
0: Смотрит на его обувь.
1: Да.
0: Проходит час.
1: Да. Если вы очень волнуетесь каждый раз, когда видите кого-то из своих знакомых, в конце концов, этот человек тоже начнет неосознанно волноваться при встрече с нами, с вами.
0: Что?
1: Мне кажется, это какая-то подборка каких-то дебильных советов.
0: Если, стоп, если вы волнуетесь при виде своего знакомого,
1: то он тоже будет волноваться.
0: Это понятно, но почему вы волнуетесь при виде своего знакомого? Он
1: это уже другой вопрос.
0: Смущает.
1: А может быть, кто-то кому-то нравится, и поэтому ты волнуешься? Ну, этот человек волнуется.
0: Там написано «знакомый», а не «знакомая».
1: Ну, знакомый может кому-то нравиться. Смотри, там же не написано, что это мужчина волнуется. Просто написано, что если вы, понятие «вы» — это и мужчина, и женщина.
0: Окей. И что нужно делать для того, чтобы не волноваться?
1: Ничего не сказано, что нужно делать. Просто сказано, что ваш собеседник тоже будет волноваться в какой-то момент. Да, я же говорю, странные советы. Если у вас есть претензии к человеку, но вы не хотите его напрямую в чем-то обвинять, перейдите на косвенную речь. Например, фразу «ты не закрыл окно» можно заменить формулировкой «окно осталось открытым». А это, кстати, вот неплохой совет. То есть не все в этой подборке такое странное, над чем можно посмеяться и обсудить. Я возьму на заметочку. Потому что меня постоянно тыкают носом.
0: Слушай.
1: Подожди, дай договорю. Сколько можно мне говорить, что я что-то не сделал? Вот, мы будем говорить теперь абстрактными вещами.
0: Ну да. Что-то сегодня посуда у нас грязная. Или
1: да.
0: Почему-то у нас много мусора на полу.
1: Да.
0: С чем бы это было связано?
1: Очень хорошее.
0: Это совет точно от женщины. Когда женщина не говорит впрямую, а...
1: Когда женщина говорит впрямую, я тебе только что сказала.
0: Так вот, мужчины говорят, ты лучше мне возьми впрямую, скажи, потому что я твоих намеках вот этот да? вот, косвенных не
1: хорошо,
0: понимаю.
1: Хорошо, а когда мужчине говоришь впрямую, вот я могу по себе судить, ты не закрыл окно, ты не помыл посуду. Начинаются вопли.
0: Вопли. Что за вопли?
1: Ты меня тыкаешь носом, все не так, что я сделал и тому подобное. Поэтому лучше косвенно и абстрактно.
0: Да.
1: Тра-ля-ля.
0: Что-то подуло из форточки у нас сегодня.
1: Окно осталось открытым или кто-то не закрыл дверь. Вот неплохой совет. Еще совет. Люди чаще всего помнят то, что произошло в начале дня и в конце дня. То есть все, что происходит между этими точками, воспринимается размыто. Поэтому назначайте собеседование, какие-то встречи важные, либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы точно запомниться этому человеку.
0: Это, кстати, 100% грамотный совет.
1: Да, это хороший совет.
0: Особенно касается собеседований. И поэтому кастинги, собеседования и прочее. Поэтому если вот я, например, по роду своей профессии актерской ходил на какие-то кастинги, я старался зайти либо первый, либо последний, если действительно для
1: чтобы
0: меня
1: запомниться.
0: Важный кастинг. Но лучше заходить первым, потому что бывает так, что уже после того, как тот, кто выбирает там, 50 кандидатов, он послушал, он уже устал, у него уже примерно есть наброски, кого он выберет. И поэтому всех остальных он так пробрасывает. Поэтому лучше заходить первым.
1: Либо последним.
0: Но лучше первым.
1: Ну, может быть, да. На сегодня советы закончились из них. Одни из них были грамотными, как мы.
0: Другие смешными.
1: Другими
0: это
1: смешными.
0: Тоже порадовало.
1: Другие были дурацкими. Но, тем не менее, обсудили с вами, немножко посмеялись. И вы тоже не забывайте участвовать в диалоге. Пишите что-нибудь. Может быть, у вас есть какой-нибудь стоящий совет или совет, над которым мы все можем посмеяться.
0: Мистер Фрэш и Ревентно. Не секен на волнах радио Нова Торонто.

0: Про свободу нам спела Татиша, а мы вам рассказываем про канадские новости. У нас второй выпуск, поэтому говорим о самом актуальном. Итак, Марк Карни посетит Саудовскую Аравию с долгожданным визитом. Возобновление дипломатических контактов на высшем уровне между Оттавой и Эр-Риядом знаменует собой новый этап в восстановлении полноценных двусторонних отношений. Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил готовность совершить официальный визит в Саудовскую Аравию, что станет первым подобным событием за последние годы после периода охлаждения дипломатических связей. Офис премьер-министра сообщил, что приглашение было принято в ходе недавних переговоров, направленных на расширение сотрудничества в сферах энергетики, региональной безопасности и торговли. Сближение двух стран происходит на фоне глобальных усилий по стабилизации энергетических рынков и поиску новых стратегических партнеров. Я же напомню, что буквально недавно у нас тут начались проблемы со странами ОПЕК, вернее, внутри вот этого союза ОПЕК начались проблемы и начали выходить Объединенные Арабские Эмираты оттуда, поэтому Саудовская Аравия, она вот стала бить тревогу и говорить о том, что это будет способствовать хаосу, опять же, в мире, связанному с нефтяным рынком. Ну вот теперь Марк Карни едет разговаривать с Саудовской Аравией. Посмотрим, чем это закончится.
1: Организация Canada Fatal Alcohol Spectrum заявила, что обеспокоена ростом доступности алкоголя в провинции Онтарио и настаивает на том, чтобы часть налоговых поступлений шла на информирование и помощь людям. Опасения усилились на фоне решения разрешить употребление алкоголя в провинциальных парках. За последний год власти также снизили наценки в LCBO и сократили некоторые налоги. Ранее было разрешено продавать пиво, вино и готовые напитки в небольших магазинах. Представитель компании подчеркнул, что с учетом рисков, связанных с алкоголем, часть доходов следует направить на программу по профилактике, повышению и осведомленности, а также обучению, связанному с фетальным алкогольным синдромом. В качестве примера приводится управление по контролю за оборотом алкогольной продукции и азартных игр провинции Саскачеван, которая финансирует программу по повышению осведомленности о последствиях употребления алкоголя и не только во время беременности. Министерство финансов Онтарио заявили, что жители провинции должны рассматриваться как взрослые, способные самостоятельно принимать решения о покупке алкоголя. Ведомство также сообщило о выделении дополнительных 10 миллионов долларов в течение 5 лет на программы социальной ответственности и общественного здравоохранения. Тем не менее, по словам представителей, ее организация пока не удалось добиться значительного прогресса в диалоге с правительством Форда по вопросам инвестиций в профилактику и участия провинции в соответствующих национальных инициативах. В принципе, я поддерживаю, на пачках же сигарет рисуют вот эти страшные картинки. Что будет, если будешь употреблять? Вот, можно и на алкоголе тоже.
0: Но насколько эти картинки действенны, мне кажется, они никого уже давно не пугают.
1: Никто уже на них не обращает внимания.
0: Да, естественно. Человек сам принимает решение, пить ему или не пить, и попробуй на наркотиках там какие-то наклей. А вот эти вот картинки, это особо никак не работает.
1: Ну, может быть, на кого-то слишком впечатлительного это и заработает. Когда он видит в витрине такую картинку, он и не захочет курить или пить.
0: Начальник полиции Торонто Майрон Демкев заявил, что ведомство крайне серьезно относится к обвинениям в антисемитизме, выдвинутым бывшим детективом отдела по расследованию убийств. Хэнк Инсинга, много лет проработавший в полиции, выпустил мемуары «Большая дорога. Признание полицейского по расследованию убийств», в которых охарактеризовал расизм и дисфункцию внутри ведомства. По его словам, ему приходится сталкиваться с проявлениями антисемитизма, от которых он был физически слаб. Демкева спросили об этих обвинениях на пресс-конференции в четверг утром. И начиная с признания резкого роста антисемитизма в Торонто и страх понижения, который он вызывает, он заявил: «Любое обвинение в том, что сотрудник полиции Торонто причастен к расистскому поведению, мы воспринимаем крайне серьезно». Но я не знаю, насколько крайне серьезно, когда на антисемитских этих митингах полицейские раздают пончики. Очень странно это все выглядит, и подоплек тоже в этом прослеживается прямая. По его словам, полиция уже обратилась к Инсинге с предложением принять участие в расследовании, однако тот пока отказался. И в книге Инсинга подчеркивает, что подавляющее большинство сотрудников полиции Торонто достойные и порядочные люди, однако полиция, по его убеждению, не застрахована от личных предубеждений, существующих в обществе, включая антисемитизм, расизм в отношении темнокожих, женоненавистничества и гомофобии. При этом он прямо обвиняет руководство ведомства в омерзительном расизме. Именно руководство. И когда мы слышим от руководителей тех или иных государственных подразделений какие-то вот слова, которые связаны, например, опять же, я буду это повторять, потому что для меня это такой достаточно тревожный фактор, заявление Оливии Чао, когда она сравнивает действия Израиля с тем, что происходило с геноцидом в Китае со стороны Японии, это, конечно, абсолютно вопиющее заявление, и таких заявлений не должно звучать. Тем не менее, мы вот это видим, и это все-таки мэр города Торонто говорит об этом. Я не удивлюсь, если и в полицейском руководстве тоже вот какие-то такие моменты прослеживаются. И в частности, вот этот человек, он описывает случай, когда один из старших офицеров застал просмотр видео о своем другом сотруднике. Офицер нажал на паузу, посмотрел на меня и сказал: единственная причина, по которой ему все сходит с рук, он чертов еврей, вспоминает Инсинга. В другой раз, когда сотрудникам предстояло сделать презентацию для адвоката в штабе полиции, тот же офицер заметил: не могу сказать, что мы должны угождать этому чертовому еврею. Все эти заявления — это, безусловно, расизм, и, конечно, этого не должно быть, особенно если у тебя погоны, если ты представитель власти, если у тебя есть оружие, потому что это недопустимо, и каждый сотрудник должен проверяться на наличие вот таких вот взглядов, лояльно или нелояльно он относится ко всем людям, и если он является расистом, если у него есть вот в голове такие мысли...
1: Неважно, к какой нации и к какому цвету кожи вообще.
0: Арабы — это евреи, это там темнокожие или женщины, неважно.
1: Небинарные, не имеет значения.
0: Да. То есть любые вот какие-то такие моменты, они должны на корню пресекаться, и такие люди не должны служить в полиции. Поэтому, конечно же, это все очень сильно настораживает, и состояние нашей полиции в том числе. Мы знаем, что полиция, она недофинансируется, не хватает сотрудников, и все это приводит к тому, что, ну, туда вот идут все подряд.
1: Я бы тоже пошла в полицейские. Это была шутка. Следующая новость. Власти Торонто планируют привлечь парамедиков из соседних регионов для работы во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Причина – это ожидаемый наплыв туристов и дополнительная нагрузка на экстренные службы. По оценке города, в дни турнира Торонто будет принимать 230 тысяч дополнительных посетителей ежедневно. И это увеличит число вызовов скорой помощи и нагрузку на транспортную систему. Администрация предлагает заключить соглашение с Йорком, Пилом и Дармом, чтобы парамедики из этих регионов могли работать в Торонто во время чемпионата. Во время каждого из 6 матчей в Торонто на стадионе BMO будет дежурить от 40 до 50 парамедиков. Если план утвердят, такой режим будет действовать в течение 10 самых загруженных дней с 11 июня по 2 июля. Служба Toronto Paramedic Service сообщила, что создает совместную региональную модель реагирования. Машины скорой помощи из соседних муниципалитетов смогут выезжать на вызовы в Торонто, сохраняя связь со своими диспетчерскими центрами. И вот стоимость координации оценивается в $800 тысяч. Эти расходы входят в бюджет службы скорой помощи Торонто в размере почти $8 миллионов, выделенной на проведение турнира. И вот ранее врачи предупреждали, что крупные события, вроде чемпионата, могут усилить давление на систему здравоохранения Онтарио, которая уже сталкивается с нехваткой коек и персонала. Да, это будет жаркие денечки в Торонто. Я даже не знаю, мне, наверное, не захочется в даунтаун ездить в это время, чтобы спокойно можно было прогуляться, а когда там будут такие толпы туристов и народу, этого сделать будет невозможно.
0: Ничего, сейчас одну новость прочитаю, от которой тебе еще больше не захочется ездить в даунтаун.
1: Ну что ж такое?
0: Плохие новости для тех, кто в эти выходные планирует поездку между Торонто и Берри. Metrolinx полностью останавливает движение на линии Берри Go на 2 дня, 2 и 3 мая. Закрытие охватывает всю длину маршрута, более 100 км от станции Union Station в центре Торонто до станции Allandale Waterfront Go в Берри. Причина – плановые строительные работы на линии. Во время закрытия поезда заменяются автобусами Go, которые будут обслуживаться 9 из 11 режимов линии. При этом Downsview Park Go и Union Station, они будут также включены в автобусный маршрут. Вернее, не будут включены в автобусный маршрут. И также предусмотрено автобусное сообщение между Allandale, Waterfront Go и автостанцией на 407-м шоссе. Так что будьте внимательны, смотрите за объявлениями, если вдруг вы отправляетесь вот в эти даты 2 и 3 мая из Берри в центр Торонто. И по пути, если ваша станция, то смотрите, какие есть альтернативные автобусы. Но на этом наш второй выпуск канадских новостей закончен. Луис Фанси прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Мы еще час с вами.

0: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами. Бейгл Плас – твой вкусный старт дня. Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
1: Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
0: Бейгл Плас – вкус, которому хочется возвращаться.
2: Это была реклама, но кое-чего не хватает. Точно! Не хватает вашей! Звоните и получите специальную скидку. 416-450-78-35.

0: Мира, Come With Me. Вот такой трек только что прозвучал на радио Нова Торонто. Мы двигаемся дальше. У нас впереди блок новостей из мира шоу-бизнеса. Расскажем вам все самое актуальное и самое интересное.
1: И начну с того, что Мел Гибсон

0: Хейвард, в послужном списке которого два последних фильма франшизы «Плохие парни» и вышедшая в прошлом году картина «Стив». «Страсти Христовы 2» снимались как два отдельных фильма, бюджет каждого из которых, по имеющимся данным, составляет около 100-125 миллионов долларов. И таким образом совокупный производственный бюджет обеих частей превышает 250 миллионов долларов, что делает проект самым дорогим за всю историю режиссуры Мела Гибсона. И вот ожидается, что в картине будет использовано значительное количество визуальных эффектов. Сам Мел Гибсон охарактеризовал проект как сверхамбициозный, пообещав зрителям битвы ангелов и демонов и сошествие Христа в ад, зрелище, призванное оправдать масштабный бюджет. В отличие от оригинала, диалоги будут на английском, а не на арамейском или иврите. Это решение призвано не отталкивать аудиторию. Как уже сообщалось ранее, исполнители главных ролей в оригинальной картине Джим Кейвизел и Моника Беллуччи не вернутся. Им на смену пришли менее известные актеры. Финн Яака Оттонен играет Иисуса, кубинка Мариэла Гарига Марию Магдалину, уроженка Польши Кассия Смутняк исполнит роль Девы Марии, а итальянец Пьер Луиджи Пазина Петра. И премьера первой части запланирована на 26 марта 2027 года. В Страстную пятницу вторая часть выйдет ровно через 40 дней. В четверг 6 мая 2027 года в праздник Вознесения. И, конечно, прошлый фильм «Страсти Христовы» наделал очень много шума. И в некоторых странах его запрещали. Но, безусловно, Мел Гибсон — это такой режиссер, который делает скандальные фильмы, потому что тот же самый фильм про майя, там, да, было много неточностей, но тем не менее...
1: Это легендарный фильм, но я тебе хочу сказать,
0: Он очень неплохо передал вообще ту атмосферу, которая тогда была.
1: И вообще они снимали же не в Канкуне, они снимали в другой его части, там, где на самом деле майя не было.
0: Да.
1: Но я хочу тебе признаться, что я не смотрела «Страсти Христовы», если честно, потому что меня все не то что отговаривают, но говорят, что очень сложный и тяжелый фильм, и вот я люблю тяжелые фильмы, но что-то как-то до этого руки до сих пор не дошли, хотя уже прошло очень-очень много лет с его выхода.
0: Я думаю, что я не посмотрел по одной простой причине, потому что все-таки это очень такой фильм на религиозную тематику, а мне это не очень близко, скажем так. И вот все, что связано с такими вещами, они мне априори кажутся не очень.
1: Но все равно интересны. Это история нашего мира, да, нашей Земли, получается, как люди придумали там же... для кого-то, или как он существовал, Иисус, то есть там вот такие вот моменты.
0: Он взял как раз апокриптическую вот эту вот историю, когда есть апокрифы, так называемые, то есть это книги, которые якобы...
1: Просто до сих пор же идут споры, существовал ли Иисус Христос или нет.
0: Якобы были написаны не его учениками там, и не про него история, хотя история про него. В общем, там очень много каких-то спорных моментов, и поэтому церковь очень сильно возмущалась по поводу этого фильма. Но критики оценивают его на достаточно высоком уровне, поэтому я думаю, что я его посмотрю.
1: Я думаю, что я тоже. Звезда «Дневников вампира» Йен Саммелхордер впервые откровенно рассказала о серьезных финансовых проблемах, с которыми столкнулся вместе со своей женой Ники Рид. По словам актера, из-за неудачной бизнес-сделки супруги оказались в долгах на восьмизначную сумму. Они были вынуждены буквально распродать часть своей жизни, чтобы выбраться из кризиса. Актер признался, что несколько лет назад принял решение уйти из индустрии кино, несмотря на успешную карьеру. После участия в «Дневниках вампира» он сосредоточился на предпринимательстве, однако столкнулся с мошенничеством и ошибками в управлении. Йен сказал, что он оставил безумно прибыльную карьеру на телевидении после финансовых потрясений, добавил, что предоставил личные гарантии банку для компании в сфере экологической энергетики, что в итоге обернулось крахом. И вот все рухнуло в один момент, и чтобы рассчитаться с долгами, супругам пришлось продать недвижимость, предметы искусства и даже личные вещи. При этом актер подчеркивает, что именно поддержка жены помогла им пройти через этот этап. Вот ни у кого нет гарантий не столкнуться с мошенниками и не прогореть в каком-либо бизнесе. Вот даже, пожалуйста, актеры, знаменитые люди, они тоже начинают все с нуля.
0: Да, такое тоже бывает, и перезапуск карьер происходит, и особенно когда они уходят в долгое плавание куда-нибудь, например, там беременность какая-нибудь, все это выбивает.

0: сбивает из колеи, и сложно потом вернуться в обойму.
1: Прокат фильма «Дьявол носит Прада» стартует уже сегодня, 1 мая, и на больших экранах. И в преддверии грандиозного кинособытия Эмили Блант и Стэнли Тучи стали новыми обладателями именных звезд на легендарной Голливудской аллее славы. Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе. Среди звездных гостей также появилась Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Скала Джонс. В своей речи Мэтт Дэймон особенно тепло высказался в адрес коллег, назвав Блант и Тучи легендами. Он подчеркнул, что наблюдать за их работой на протяжении многих лет было большим удовольствием. И отдельно Стэнли Тучи рассказал, что был особенно тронут словами Мэрил Стрип, которая назвала его национальным достоянием. Я не знаю, почему до сих пор у Эмили и у Стэнли не было звезд на аллее славы, но мы сегодня их поздравляем, потому что они наконец-то их получили. А знаешь, что самое обидное? Что вот на аллее славы сейчас очень грязно, и там вот бомжи, хотя это такое легендарное место, куда, мне кажется, чуть ли не каждый хочет попасть, а оно вот так вот омрачается вот этими событиями постоянными.
0: И напоследок еще одна новость. Заработная плата Дэвида Заслова, который, возможно, проводит свой последний полный год во главе Warner Brothers Discovery, в 25-м году выросла более чем втрое. Это произошло во многом благодаря единоразовым опционам на акции почти на 110 миллионов долларов, которые компания представила ему за руководство планов по разделению WBD на две независимые структуры. Теперь, если предложение поглощения со стороны Paramount состоится, его доход значительно увеличится, Заслов может получить выплату в размере более полумиллиарда долларов. Общий компенсационный пакет топ-менеджера за 2025 год составил 165 миллионов долларов, что прочно закрепляет его в высшем эшелоне самых высокооплачиваемых руководителей индустрии развлечений в медиа в мире. Согласно документам, поданным компанией в комиссию по ценным бумагам и биржам США, в четверг компенсационный пакет Заслова, президента и CEO WBD в 2025 году включал базовую зарплату в 3 миллиона долларов, акции на 22,5 миллиона, денежный бонус в размере 25,7 миллиона долларов и опционы на акции, оцененные в 105 миллионов долларов. И ранее акционеры Warner Brothers проголосовали против огромной компенсации, которую планировалось выплатить Дэвиду Заслову. Но я теперь понимаю, почему такие сложности у компании Warner Brothers, когда один человек столько получает. Это, конечно, гигантские деньги, и на эти деньги можно было бы снять много хороших фильмов, но имеем, что имеем. Это были новости шоу-бизнеса. Движемся дальше. Бахти и Туркен прямо сейчас. Оставайтесь с нами.

0: Итак, ну что же, это были Брианна Тинари, In the Dark, на волнах Радио Нов Торонто. Ну а мы движемся дальше, и у нас прямо сейчас будет небольшая игра.
1: Как... Интерактивчик такой будет.
0: Да, как обычно у нас тут бывает. И поговорим о игре. Вернее, не
1: о поиграем мы. Правда или вымысел? Начну давай я. Создатели, правда ли, что братья Люмьер изобрели кинематограф, и они считали, что их изобретение нет коммерческого будущего, и это лишь временная забава?
0: Мне кажется, вымысел.
1: Это правда. Луи Люмьер официально заявлял, что кино – это изобретение без будущего. Они видели в нем научный инструмент для фиксации реальности, но не верили, что люди будут платить за просмотр историй на экране десятилетиями.
0: Да уж там столетиями, можно сказать.
1: Да, уже даже почти столетиями.
0: Правда ли вымысел, что у акул нет плавательного пузыря, поэтому им нужно постоянно двигаться, чтобы не утонуть?
1: Я думаю, что правда. Я не знаю строение акул, но пускай это будет правда.
0: У большинства акул нет пузыря, они держатся в толще воды за счет движения и подъемной силы плавников.
1: Ю-ху, так что я была права. У английского короля Генриха XIII была официальная должность – слуга стула, в обязанности которого входило помогать монарху в туалете и следить за состоянием его кишечника.
0: Конечно.
1: И, конечно же, да. И несмотря на специфические задачи, это была одна из самых завидных должностей. Слуги стула были самыми приближенными людьми, знали все секреты короля и часто получали рыцарские титулы и поместья. И я не знаю, мне кажется, я бы не хотела быть слугой стула у короля.
0: Вы представляете, получил рыцарский титул, потому что за королем горшок выносил.
1: Это просто трэш.
0: Сэр, рыцарь, парам-пам-пам.
1: Рыцарь фекалий.
0: Фикало.
1: Фикало.
0: Правда ли вымысел, что пчел, они могут распознавать человеческие лица?
1: Да, это правда. Я где-то читала, это была даже научная статья, и это правда. Тут даже можешь меня не переубеждать, что это может быть неправдой.
0: Они различают визуальные паттерны и могут запоминать лица.
1: Да, да, да. А ты в моде, я знаю, не особо силен, но тем не менее, давай попробуем. Может быть, все-таки твоя интуиция тебе подскажет. И
0: ты знаешь, что я в моде не силен.
1: Вообще-то ты это постоянно говоришь.
0: Я?
1: Да.
0: Я говорю, что я далек от моды, но и не говорю, что я в ней слаб. Понимаешь? Это разные вещи.
1: Мне кажется, это одинаковые. Итак, высокие каблуки изначально были придуманы для женщин-аристократок, чтобы те не пачкали подолы длинных платьев, а грязные мостовые.
0: Это неправда. Потому что они были придуманы для мужчин.
1: Ах ты, негодник, знаешь, не удалось себя подловить. Ну да, каблуки изначально были мужской.

0: обуви их носили персидские всадники, чтобы нога лучше фиксировалась в стремени во время стрельбы из лука. И позже европейские монархи, например, Людовик XIV, переняли их, чтобы казаться выше и величественнее.
1: Хорошо, такой вопросик. На Марсе когда-то была жидкая вода. Правда ли вымысел?
0: Мне кажется, это вымысел, но, скорее всего, ты скажешь, что это правда.
1: Так ты уже ответь, ты отвечаешь.
0: Это вымысел, но я думаю, что это, что ты скажешь, что это правда.
1: Ну, это правда, потому что найдены следы древних русел рек и озер. И там действительно была жидкая вода на Марсе.
0: Вот, видишь, моя интуиция меня не подвела, я ответила все-таки неправильно. Хотя хотела ответить правильно. Самый, вот еще такой вот вопрос. В 4-5 лет Моцарт начал сочинять небольшие пьесы для клавесина. Свою первую полноценную симфонию номер 1 ми бессоль мажор он написал чуть позже, в возрасте 8 лет. Тем не менее, это все равно невероятный рекорд в истории музыки. И я уже ответила сама на этот вопрос.
1: Да, это правда. Но это и так всем известный факт, что он начинал еще маленьким ребенком писать.
0: Да, ну видишь, я не задала тебе вопрос, а сама просто вот на него ответила.
1: Хорошо. Тогда тебе вопрос. В Канаде есть закон, запрещающий пугать животных ради развлечения.
0: Я думаю, что это правда.
1: Ты уверена?
0: Я думаю, что да.
1: Вообще, если говорить по-настоящему, закон о защите животных запрещает причинять им стресс или вред без причины.
0: Ну, да, значит, это правда.
1: Да,
0: все-таки.
1: Это правда. Да. В Канаде у нас такой закон есть.
0: И это правильный закон. Первым в истории программистом была женщина, и она была дочерью знаменитого поэта лорда Байрона. Правда или нет?
1: Да.
0: Это ты откуда знаешь? Ты же не программист.
1: Ну и что? Ну я же знаю. Я очень люблю историю.
0: Хорошо, да, это правда. Ада Лавлис написала первый алгоритм для вычислительной машины Чарльза Бэббиджа в середине 19 века. Она предсказала, что такие машины в будущем смогут не только считать, но и создавать музыку и графику. И это, да, правда.
1: Вот, видишь, так что... Хорошо, еще один вопрос, последний. Правда или вымысел то, что человеческие волосы продолжают расти после смерти?
0: Да, это правда.
1: Вообще-то вымысел.
0: Серьезно?
1: Это иллюзия. Кожа высыхает и отступает, из-за чего волосы кажутся длиннее. На самом деле это миф.
0: Миф. Но напоследок было у тебя, а теперь напоследок у меня, потому что ты начал, да? Или я начала?
1: Ты начала.
0: Ну ладно, хорошо. Запутала сегодня всех. Ну, может быть, я тебе хотела напоследок задать вопрос.
1: Ну хорошо, задай.
0: Задам. Виктор Гюго, чтобы не отвлекаться от написания романа «Собор Парижской Богоматери» и не выходить из дома, приказал слуге спрятать всю свою одежду, оставив себе только огромную серую шаль.
1: Ну, я думаю, это правда.
0: И да, это действительно правда. Гюго катастрофически не успевал к дедлайну, и чтобы лишить себя возможности выйти в свет и развлекаться, он заперся в комнате в одном вязаном трико и шале, буквально арестовав себя в работе над книгой.
1: Вот, вот что значит целеустремленность.
0: Вот что значит великие.
1: Да, продолжаем слушать хорошую музыку. Имани, Hey Little Sister на волнах Радио Нова.

0: Хочется напомнить, что спонсор нашей программы Bagel Plus на Shepherd & Butters. У кого аллергия на глютен, пожалуйста, безглютеновая выпечка всегда свежая и вкусная в Bagel Plus. И не только безглютеновая выпечка, есть еще бейглы, десерты и вообще много всего вкусного и интересного. Наш прямой эфир практически подошел к концу, осталось совсем немножко. Напоследок хотим вам рассказать о различных новостях со всего мира, курьезных, интересных и странных. Кулинарный блогер Цай Нань хорошо известен тем, что придумывает всевозможные необычные блюда, используя различные сложные технологии. И самым впечатляющим достижением китайского кулинара является полупрозрачный жареный цыпленок. Блюдо как будто сделано из стекла, которое больше похоже на произведение искусства. Цай Нань готов рассказать, как именно он создал такого цыпленка, но рецепт осилит не всякий кулинар. Мужчина воссоздал жареную курицу по кусочкам, начиная с костей. Он начал со смеси костного мозга, коллагена и холодного геля, который затем разложил по формочкам в форме куриных костей и дал им застыть. И вот для приготовления мяса блогер начал использовать устройство, превращающее курятину в водянистую жидкость. И затем он восстановил структуру мышечных волокон. И, наконец, стекловидное мясо и кости были помещены в другую форму, чтобы они соединились воедино. Многие люди, посмотрев на полупрозрачную курятину, заявили, что выглядит она настолько неприятно, что не стоило и мучиться с ее приготовлением. Но вот так мужчина решил выпендриться, так сказать, и создал вот такую вот странную курицу, потратил 1 000 000 времени.
1: Ставится вопрос, зачем?
0: Зачем? Да, ну, может быть, чтобы набрать просмотры. Может, обсуждается
1: может
0: сейчас
1: быть. Он. Ой. Еще одна такая новость. То, что должно было стать для туриста из Германии прекрасным отдыхом, обернулось кошмаром наяву. И турист проводил отпуск в Хургаде, это Египет, и отправился посмотреть на шоу, которое демонстрировало искусство заклинания змей. Поначалу все шло неплохо. Присмыкающиеся слушали заклинателя. Они обвивались вокруг шеи некоторых зрителей, не причиняя им вреда. Но когда одна из кобр поползла по штанине 57-летнего немца, она неожиданно вцепилась ему в ногу. И на представлении присутствовали медики, которые попытались оказать пострадавшему первую помощь. Потом его отправили в больницу, но там он вскоре скончался, несмотря на все усилия врачей. Полицейские начали расследование дела, в котором имеется масса невыясненных вопросов. Так что вот такие шоу могут привести к летальному исходу и, не знаю, что можно
0: все-таки
1: сказать.
0: Все-таки они опасные, такие шоу.
1: Будьте осторожны, если вы едете в какую-то экзотическую страну, и особенно если вы посещаете какие-то суперэкзотические шоу, особенно вот где есть ядовитые змеи.
0: Или ядовитые какие-то любые животные, это тоже очень-очень опасно.
1: Да, на сегодня у нас все. Наш пятничный эфир подходит к своему завершению. Мы желаем вам прекрасных выходных, замечательной погоды. Отдохните, наберите сил и услышимся снова в понедельник. А сейчас, Мишка, как ты кохаешь?
0: В прямом эфире была Ирина Белая и Евгений Клейменов. Всем хороших выходных.